Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Абельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
2: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатынына хавейл алғансың деп ішеттім.
3: Әйе, икесінді диалог автодан алды.
2: Қиват қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
3: Йоқлайынды, диалог автода 830 мүн сумға қадар ташламалар. Өзінде шаққаттым, мұна бетіні қадар шек-шек әм іш бүшмақ аларға бола. Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 28-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шалтырат. Акциясы құда машиналар болғанда қамәлі, ақ
4: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильлерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
5: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары Диалог автонаттару сайтында. Акция сатуда автомобильлер болғандағы мәлде. Аферта түгіл.
4: Яңа автомобиль сатып алуда икеләте файда алыгыз. Лада Апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Дөнья урамы 5Г.
5: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы 10 керек кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
4: Җирле Сәлем радио тапшыруының иганәшесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдәншина Зилә Әнәс кызы.
6: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
7: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Как распознать телефонного мошенника? Простой совет от Банка России. Запомните, ни социальные службы, ни операторы связи, ни сотрудники полиции или госбезопасности никогда не звонят гражданам, чтобы провести операции с банковским счетом. Пользуйтесь этим правилом и будьте в безопасности.
10: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
11: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
12: Булгар радиосы фест!
11: Популяр җырчылар,
12: дәртле җырлар,
13: юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
11: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын
13: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм бренчир. Украин, 18-484-71-89-586.
5: 2026 ел. Ящик лево 8+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Абельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
2: Модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Яңа автомобиль сатып алуда. Икеләтә файда алыгыз. Лада апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз. Яки Лада апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре. Дөнья урамы 5Г.
4: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аны үткәрү кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
5: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52.
6: 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 2026 год.
8: Татар автоподбор егетләре Кытайдан Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
9: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
8: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
9: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор канала наязал. Он до барса так усетлиган.
10: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
11: Ол слушай радио тапшырының и ғанашысы «Сельхозмаш».
12: Жоопылығы шекленген жамғиеті.
10: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Болгар радиус ФС-ның рәсми ғанашысы «Клиника глазных болезней жоопылығы шекленген жәмғиәте».
14: Күзләр клиникасына блефропластик ясатырға яки күз қабағын күтәрергә килегез. Үске күз қабағы асылынып торамы? Күз астындағы қапшықлар бөршиме? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан құтылырға ярдәм итә. Блефрохолязисны дәвалау. Аяхырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз. Тискәрәк онтысы булырға мөмкин, табип белән кеңәшләшү сорала.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Ринат Гыйфанов.

0: двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембитево.
1: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартамалы.
2: Китана.
1: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея білен турдан тур ішлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түлеу банк баша. Барысы да шанышлы.
2: Иваттыру.
1: Йокла. Алар ашалғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
3: Утазанчи август. Акбарс Арена стадиона. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республика Сыкынын. Рубин. Хэм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0-13-20. Казанка Полуфике. 0+. 2026 ел.
4: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Популяр жерше Дилен Игматуллина узынын «Мин башка» деп исемленген концертына жокра. Бу гадигіна концерт түгел, ә аның ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сіз яраткан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшак үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашак. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
8: Ешкелі Алтыплюс. Қазан 2026 ел.
9: Сақ

0: Бұл аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр уақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябр. Тинчурин театры. Бары тек түрі вокал. Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка. Ут. Хәм көшлі энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тек біргін әкеш. Билетлар сатуда.
1: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
2: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Рәлиф Зарипов.

0: Поставик.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б возле РКБ.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. Но плюс имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 2026 год.
4: Иртенгишай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
5: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқымайы білян башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр Иртенгі ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
6: Болгар радиосы фестінің иғанашысы Татмак. Хэр уақыт янашеде УКА партнер жауаплығы шекленген жамғайты.
7: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
9: Илгәрәй.

0: Це є сі реклама. Політична реклама.
1: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
0: Це є сі реклама. Політична реклама.
2: Булгар радіосында реклама.
3: Глава Кабицкого муниципального района Рахматуллин Альберт Ильгизарович от всей души поздравляет всех татарстанцев и жителей района с Днем Республики. Безусловно, это наш общий праздник, объединяющий всех без исключения, кто любит, гордится и трудится во благо республики и района. Огромная благодарность всем, кто своим трудом, талантом, энергией вносит неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала Татарстана.
4: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
5: Бердем Алтын Кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмавы мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-93-93-96-90-91.
6: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-29 августа кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае, 2026 ел 0+.

0: Шүпрәлі 91 FM. Булгар радиосында реклама.
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. 0+7 имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 2026 год.
4: Эй, Борис, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: Гум-гум-гум.
9: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
10: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
11: Күзлер клиниксына блефропластик ясатырға яки күз қобағын көтәрерге келегіз. Үскі күз қобағы осылынып тұрамы? Күз астындағы қопшықлар бұршымы? Күзлердегі заманша аппаратура олардан құтылырға ярдәм ете. Блефрохолязисіне дауалау. Ояқырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле оласыз. Искарий гонтусы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшү сорала.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: спорт товарлары іздейсізмі? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан Вперед! Кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйленген келеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
2: Ишетесезме? Жей тоже.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26. Код города 88552. 0 плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 2026 год.
2: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
3: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
6: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тынык автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
7: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
8: Тәрәзә кирәкме?
9: Алтын кул.
8: Балконны пыялаларгамы?
9: Алтын кул.
8: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
9: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт.

0: Дюсенда, реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: И шитасызма? Жей тоже.

0: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
1: Элье Егорова.

0: твой фестиваль замечательный, тоже наша выпускница нашего ансамбля, чем мы гордимся. И он год от года не становится хуже. Он становится наполненнее и обрастает своими традициями. Это лучший фестиваль, я считаю, вообще.
1: Луиза Леонтьева рассказала, чему фестиваль учит детей и молодежь.
0: Задача фестиваля – познакомить вот с разнообразием культуры. Это не русская, не татарская. Здесь могут быть и Алжир, и Тува, и Якуты. Потому что в единстве вот как раз сила. Каждый раз мы убеждаемся, когда на международные фестивали попадаем, что сила вот в этом разнообразии и уважении друг к другу.
1: На ярмарке ремесел были представлены изделия мастеров и фермеров. Музыкальные инструменты, кузнечные и гончарные изделия – костюмы в традиционном стиле, мед, сыры, чай, травяные сборы и кофе из желудей. Одной из новинок стала медиаинсталляция «Древо» – масштабный арт-проект из светодиодных лент общей протяженностью более 700 метров, размещенных в живом дереве и создающих трехмерные изображения. Фестиваль «Крутушка» продолжает объединять культурное наследие и современные творческие практики, создавая пространство для диалога между традициями и новыми художественными формами. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Куплилля для Татарстан! Многоликий Татарстан!
3: Булгар радиосында музыкаль премьера.
4: Лилия Сабирова, Туған күн. Зарина Ахмадиева сөзләре, Лилия Сабирова, Зарина Ахмадиева киен.

0: Ярко! Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться!
1: Болгар радио СФС-ның иғана шесі Татмак. Хәр уақыт енашеді. УКА партнер жоуплығы шекленген жамғайты.
2: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Илшат Сафин.

0: Қытай ғам Кореядан машиналар алып қайтады деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
4: Бұлар жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мин Башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұл ғадегіне концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ішітірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни өзәге. Билетлар сатуда.
5: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
6: Ертенгі ош яңа пішкен ипи ісі хәм Елмай. Ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
7: Болғар радиосы рекламы хызметі телефоны 570-50-95.
8: Рафис Калимуллин, Шекур.

курсовым у нас городу жилых озонов сдаги, магнитик актив логика волны тяжки лит атмосфера сама же дизель это 8 миллиметр. Что уж тормоз я думал логи для виш процент. Иртега опас будет это еще перелет район наренда. Тельне и к жиде в ту характер минус берге кадер. Кроу кенде зонал ту он то с градус шамаса. Жилы урна блен. Йоум тишим буларга мүмкин дир дип караган идем, лекин көрүнмөй.

0: Удмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгарадио СФС-ның иғанашысы Татмак. Хәр уақыт енашеда. УКА партнер жоуплығы шекленген жамғаяты.
2: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауманно. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Мүслим. Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» – Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
2: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі «Дом сантехники и плитки кебіті». Шахси Ишмакер, Мардан Шаназиля Анасказа.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Их ты бар! Их ты бар!
9: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
10: Популяр жырчылар!
11: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик!
12: Билетла Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы. Бозан РТ Чистай урана 42-нче ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләу 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Фирузе.

0: Құтлыйбыз, құтлығандар, көршілер тәбірек еткендер, достар, юбилейі білен, мына бит. Бүгін 29 август күні Балық Бесте сарайына құтлы бүкеш ауылында. Яшаушы көршіміз Шагиев Раил Ғабділхай ауылының 50 яшілік юбилейі көпмі болса жерде езгітілік біз тілейбіз сен аппарында. Ап-ақ қарлар кібік бәғет яусын туған күннің әр бір таңында. Ереңе жиған яқшылықлар, изгіліклер болып айтсынар. Туар таңнар алып келсін сеңа. Сәлеметлік, бары шатлықлар, бары бәхетлер. Еңізгі тілеклер білен күршілерігізнің бұл әлбәтті әйінді матур иқылас тілеклеріне үшін көңілден қошылып, яқынларығыз, Бұлғар радиосы, бізді әйінді әлбәтті ғымырныңыз оның сәлеметлік ұңнығын бәхетлерінің зұрсын тілейбіз өзігізге.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Утазанчи август. Акбарс арена стадиона. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан республика сакынын. Рубин. Хэм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гузель Уразова. Салават Фетхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-0-1320. Казанка Полофике. 0+2026 ел.
5: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китаннан. Нишек?
6: Татар автопат бордурында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
7: Кыйбат тору.
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8937-293-45-61.
8: Мәктәпкә порт сәүдә үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158Б РКБ.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
2: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Сопа Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Күзнің оңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
4: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
5: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче айфон хуҗасы бул.
4: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Алмаз Зәкиев.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.